0: Читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте радіо НВ.
2: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач. Ігор, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
3: Да, доброе утро.
2: Ну, у нас, конечно, за эту неделю много всего произошло. У нас могут сменить министра обороны. Опять же, это будет известно буквально в ближайшие дни. У нас было нападение на ТЦК во Львове. У нас была встреча Зеленского с Трампом, где Трамп рассыпался в комплиментах. В том числе, кстати, в отношении Павла Полисы. Это заместитель главы офиса президента, который отвечает, ну, собственно, за войну. У нас было реально много всего. У нас было расследование про взаимодействие китайских и российских военных. У нас была статья, которая вот сейчас широко обсуждается в британском «Экономисте». На обложке, значит, там появился путинский олигарх, миллиардер, который, значит, попросил, чтобы России оставили суверенитет. Но я хочу начать немножко с другого. Понятно, что последние месяцы главный фокус, ну, таких людей, которые верят в победу, это то, как силы обороны Украины наносят удары по логистике российской. Буквально сегодня появилась новость о том, что, значит, украинские дроны атаковали Ставропольский край. Там горит нефтебаза, значит, их местный губернатор тоже это подтвердил. Значит, речь идет о том, что это уже вторая нефтебаза, которая была атакована в этом хуторе за последнюю неделю. Ну, к чему я все это? Буквально на прошлой неделе вышла аналитическая статья Валерия Залужного, бывшего главкома вооруженных сил Украины. Сейчас он посол в Украину в Великобритании. И он там, конечно, очень скептичен. Хотел с вами об этом поговорить. Значит, пару цитат. В принципе, почти сразу он начинает с того, что ситуация на фронте действительно осталась в тупике, который я описывал в конце 2023 года. Я это, в смысле, он, Валерий Залужный. Пишет он о том, что насыщение беспилотными комплексами разного типа, постоянная их модернизация приводит к постоянному совершенствованию тактики применения, что на сегодняшний день вопрос даже не в том, как удержать ту или иную позицию, а как до нее добраться или провести ротацию или эвакуацию. Дальше он пишет о том, что именно из-за развития научно-технического прогресса практически невозможно выполнить тактические задачи на земле. Ну, то есть, если можно выполнить только, как бы, большими потерями, опять же, пишет о том, что для России эта опция, этот вариант, то есть, что-то делать с огромными потерями остается доступной. Ну, и дальше он пишет о том, что все-таки это война на выживание, на истощение, простите, на истощение. Ну, и все зависит от того, кто, значит, дольше готов терпеть. Ну, и в финале он пишет о том, что, несмотря на ощутимую результативность таких ударов, идет речь о тех ударах, мидл-страйках, дип-страйках украинских, это лишь временный перехват инициативы. На ваш взгляд, насколько это точная оценка того, что происходит?
3: Ну, тут же нет ничего нового. Вот, о том, что это военное истощение. Украинцы сами постоянно говорят, и без Залужного, вот, о том, что нужно на один день дольше продержаться. Ну, что такое на один день дольше продержаться? Это война на истощение. Кто истощится раньше? А о войне на истощение говорил еще генерал Милли, американец, когда говорил, что русские думают, что они смогут пересидеть нас. Вот. У нас имеется в виду ресурсы Запада. Вот. Ну вот, как бы тут ничего нового нет. А то, что, ну, завтра не будет победы, все-таки тяжело, и русские адаптируются, и где-то могут, ну, это тоже все очевидно, понятно. А помните, я же постоянно всегда говорил во всех, и до этого говорю, что война на годы, на долго, это тяжело, и тут тоже. И одно из качеств, которое есть у русских, у нас не один эфир был этому посвящен, о том, что они показали, что могут воевать и могут умирать. Но на войне самое главное решают люди. Если есть люди, которые готовы умирать, вот. Убивать – это дело техники. То есть, если у вас хорошие офицеры и генералы, вы грамотно воюете, выполняете задачи, и ваши люди убивают, да, вот, врага. Это когда, если вот, ну, все получается. Но на войне не всегда все получается. И поэтому, когда у вас получается, и когда у вас не получается, и всегда есть одно агрегатное состояние. Ваши люди умирают. На войне умирают. Удачно, триумфально, крутое наступление, когда все классно, когда круто, когда потом офицеры могут открыть шампанское, когда солдаты рады, что все закончилось. Вот, классное наступление, вот все хорошо было. 30% потерь. То есть война без потерь не бывает. Даже когда у вас все очень классно. И вопрос следующий тогда рождается, окей, а кто готов нести потери? А кто готов нести потери? Можно прийти, конечно, как, не знаете, как румынская армия во времена Второй мировой, которая там вот это вот фланги прикрывала у вермахта, где солдаты им, ну, пограбить, это ладно. А вот реально воевать и умирать чуть не очень хотелось. И офицеры их заставляли, ну, там, побоями, да, очень жестко было. Вот. Офицеры, которые были белой костью, да, никакого там братства не было, вот заставляли их побоями. Если хоть чуть-чуть где-то немножко терял ту хватку, все рассыпалось. Вот, можно так? Можно так. А можно, когда у вас там какой-нибудь вот боевой братство, вот это все есть, да, там опять же, много про это сказано было, много есть, и не хочется снова по кругу повторяться. Вот. Но в конечном итоге все сводится к одному. Убивать, умирать, все. Ну, все, лирику все убираем. Вот. И Путин, почему он пугает Европу? Ну, они видят, что у них нет такой возможности, такое качество такого. Палмер Лаки из Андурил говорит, у нас есть 1 000 000 мальчиков, которые мы можем бросить умирать, как Омаха Бич. Вот, День Д, высадка в Нормандии. Это он на подкасте там говорит. Ему отвечает, говорит, у нас нету. Он говорит, в этом проблема. Как человек технологической компании, где государство 900 миллиардов бюджет, и у них самые-самые лучшие игрушки есть на свете, оружие, говорит, что проблема. Он же не говорит, о, у нас 900 миллиардов, и у нас самое лучшее оружие, и мы вообще такие это, вот, и сейчас, короче, это все. Он говорит, проблема, то мальчиков нет. И он, обратите внимание, он не всю лирику убирает, он сразу перепрыгивает, да, уходит в глубину айсберга, он говорит, которые пойдут умирать на берегах Нормандии. А он не говорит убивать, побеждать, захватить Берлин, можем повторить, вот, ну, там, куда-нибудь дойти, да, до Рейна, форсировать Рейн, вот это все. Именно умирать. А у русских есть. Русские вон умирают, и всем пофиг. Видели, а русские переживают, что у них нету горючего, у них топлива нет, они доехать не могут. Они не переживают, что у них сотни тысяч убитых солдат. Им пофиг. Это мечта. Если вы диктатор, ваша мечта, чтобы гражданам было пофиг на то, что вы утилизируете людей сотнями тысяч. Вот. Это мокрый сон, это просто мечта. Мерс берет такой, вот, полки, батальоны, дивизии, бригады, неважно. Бундесвера сжигает где-то. А немцам пофиг. Хоп, 100 тысяч немцев сжег где-то. Германии пофиг. И там 90 миллионов, какая разница? Сколько? 80 миллионов? Ну, короче, дофига. Вот. Он еще 100 тысяч сжег. А немцам пофиг вообще, типа. Вот. А он взял и еще 100 тысяч сжег, потому что, ну, дожать Москву надо. Сейчас они так потужно, НАТО, корпуса двигались на Москву. А немцам пофиг. Берлину вообще пофиг, типа. Там 300 тысяч немцев погибло, пофиг. Звучит же, правильно? 300 тысяч немцев погибло. Звучит. А представьте себе, 500 000 немцев погибло, как у русских. У русских 500 000 человек погибло. Это, кстати, без вычета всех этой мобилизации в ДНР, ЛНР и на оккупированных территориях, вот, и остальных. 500 000 только русских. Даже если мы, ну, суперскептики, ну, вот вообще пипец скептики, зафиксированные вот имена по медиазоне, которые точно, вот мы знаем, это железобетон, 250 тысяч этих, как его, опять же, русских без ДНР, ЛНР, это все, мобилизованных. Там на минуточку дофига было. Вот, на 500 000 немцев взяли, вот, и все, погибли на войне за несколько лет, а немцам пофиг. Немцы переживают, что там бензина у них нет, например, да, вот это вот, да. Они дерутся, значит, два немца начинают драться не потому, что немцы погибли, а потому, что это они там дерутся, кто первый заправится. Видели, как русские начинают друг другу морды бить? Русские начинают друг другу морды бить, потому что они хотят заправиться. Они не идут бить морду офицеру, который слил их друзей, детей, матерей, господи, матерей, детей и этих, как его, сыновей, это все и так далее. Вот. Они бьют на том, что горючее. Сегодня тоже там сводку смотрю, и там в том числе видео скидывают, где русские плачут. Может, кстати, подборку сделаю, публикую себя. Тоже там какая-то из Крыма, вот, девица, плачет, говорит, что они в аду. Это они в аду. Ад – это не потому, что полмиллиона уже людей убит, еще полмиллиона покалечит. Ад – потому, что заправиться не может. Вот. А чувак из Андурил, который вот главный, который это все говорит, а у нас нет людей, которых мы можем убить. У нас нет мать, вот так, это, если что, это не моя злая ирония, вы знаете, что я довольно человек такой, как бы, едкий. Вот. Я цитирую его. Он говорит, типа, вот, мальчики, которые мы можем вот послать, ну, солдаты в травировании были эти подростки, ну, вчерашние подростки. То есть молодые ребята все были, 18, 19, 20 лет. Вот. И он так и говорит, this is the problem, это проблема. Вот, вот и все, вот и вся фишка с русскими. Самое главное, что нужно понимать про русских. Вот. Потом, когда говорят, у них это кончилось, это не могут, они там из Индии берут горючее, они вот это, то. Да окей, да классно все, конечно. Вон. Все сейчас наблюдают с лупой, что в Крыму происходит, и не только в России тоже. Вот. Социальный эксперимент. Но вот это качество, которое есть у русских. Русские могут убить целую кучу своих, и им будет пофиг. Это пугает.
2: Слушайте, ну была такая интересная статья, это, значит, если я не ошибаюсь, в российском независимом издании «Важные истории», там, значит, есть какая-то исследовательница, которая вот уже годами сидит вот в этих чатах с женами, матерями и так далее, girlfriend, да, вот те, чьи мужчины ушли на фронт. И там интересный момент, она, кажется, книжку об этом напишет или что-то такое, но там, в общем, есть какая-то выжимка из будущей книги. Там речь о том, что, ну, во-первых, многие мужчины действительно сбегали от них на войну, ну, от этих женщин, да, ну, в смысле, что вот они думали, что это какая-то романтика, вот, типа, вот, на их веку выпало тоже повоевать, это тоже интересный момент. Понятно, там очень сильно промыты мозги пропагандой. Еще интересный момент о том, что вот только матери, жены мобилизованных могут как бы, ну, имеют право, как они считают, там, не знаю, стучаться в Министерство обороны, куда-то там писать Путину и так далее, что типа верните тела или расскажите, где, значит, наши сыновья, мужья. А те, которые вот за денежку отдали, да, вот они считаются, что, слушайте, ну вы дуры, вы их продали, что вы еще хотите, вам как бы ничего не положено. Еще, если совсем коротко, я хотел буквально коротко вернуться к статье Залужного. Я просто подумал о том, что вот сейчас, когда в 26-м году он такую колонку публикует и пишет о том, что, ну вот, ситуация на фронте действительно осталась в тупике, который он описывал в конце 23-го года, то тут становится понятно, почему его уволили. На самом деле, это же когда 8 февраля 24-го произошло, я был на встрече, последней своей встрече у ФРЭК с президентом Зеленским на эту тему. Ну, и он и говорил, что смотрите, ну вот, при всем уважении к Валерию Федоровичу, но он не может нам предложить других вариантов. Да? И таким образом еще можно объяснить, почему у нас остается Сырский, там, при всей критике, которая в его сторону может звучать, но он какие-то новые варианты предлагает. А вот Залужный в 26-м году пишет, как я говорил в 23-м, у нас все равно тупик. Ну, вот я думаю, что есть такая причина.
3: Не, ну просто секундочку, я тут добавлю два слова. Просто то, что тупик, ну, понятно, просто делать что-то надо. Вот. Понимаете, есть большая разница между... Я сейчас не про Залужного, я сейчас скажу просто любой человек. Ну, все понимают, что ситуация тяжелая. Вот. И можно понимать сколько угодно, но если ты не несешь ответственности, тебе не надо принимать решения. Вот. Все умные. Вот. Все понимают. Зайдите в всякие каналы, чаты, комментарии почитайте. Пипец, все знают, все понимают. А когда ты находишься в руководящих должностях, нужно принимать решение, которое судьбоносно, откатить назад нельзя. Загрузить сейв нельзя, чтобы посмотреть, как можно это. То есть все твои решения, они в одну сторону линейные. Вот, и судьбоносные буквально. Вот, там, порой и касается не только что, там, жизни нации, да и твоей напрямую жизни. Там, все касаться может и так далее быть. Вот, поэтому, да, нужно принимать решения, вот, нужно иметь эти опции, что делать, даже когда, казалось бы, это. Ну, видите, Украина начала реально большую, реально масштабную кампанию выносу логистики российской, всего вообще. Вот. На национальном уровне, ну, то есть, ну, стратегического масштаба. Это, ну, все таки думают, даже украинцы, я заметил, все привыкли, дроны пускают, да, бомбим, ну, классно же. Там все, бомбим, русню, вот дроны летят. Вы понимаете, какой это уровень мощностей? какой-то уровень вообще и логистики, ну, внутренней логистики, возможности компетенции. Вы что думаете, что так легко взять, короче, государству, неважно, ракеты свои, заграничные, плюс дроны, свои дроны, заграничные, ну, не важно, вот вообще-то все, просто взять и начать выносить такой вот монстр гигантского, как Россия, с ее этими огромными, этими необъятными просторами, где эти все НПЗ расположены и остальные узлы. Вот. Методично все время, постоянно создав такую ситуацию. Вы что думаете, что это простое? Да ни хрена себе. Но люди зажрались, такие думают, о, ничего себе. Я вижу, как ну, профильные специалисты мониторят. Есть один там профильный специалист, кстати, из Израиля. У него там маленький канал на несколько тысяч человек, крохоты. То есть он для своих пишет. Ну, человек очень компетентный. Вот. Он просто в шоке. Он смотрит, он наблюдает, он как специалист. Он вообще, ему хайп не интересен, все эти штуки не интересны. Он просто в шоке. Он просто в шоке, что Украина делает с Россией. Вот. Он в шоке. Ну, такой тихий шок, именно когда от своих для своих. Вот. Не попытка куда-то его показать, этот шок, типа, вот. Вот поэтому не, но надо ценить то, что делается. Ну, ни хрена себе.
2: Слушайте, ну, вы сказали уже о том, да, как вот там, значит, румыны не хотели помогать вермахту. Есть еще там много примеров истории, в
3: И
2: которой...
3: солдаты не хотели войти, то, что румыны не хотели. Опять же, кто такие румыны? Вот.
2: Не,
3: Солдат
2: понятно.
3: посылать
2: Ну,
3: не
2: солдаты,
3: хотели.
2: солдаты. Я именно это имею в виду. Там, опять же, там, в Первой мировой, например, Германии не хотели помогать поляки. Хотя они там надеялись в последний момент, что они, значит, сейчас поляков всех мобилизуют и там, значит, смогут все-таки переломить этот Западный фронт. Ну, понятно, что происходит у нас. Один такой яркий симптом – это то, что произошло во Львове. Это было буквально 8 июля, ну, то есть приблизительно там почти неделю назад. Там ТЦК остановили, я уже не помню кого, не имеет значения. Но, в общем, огромное количество людей на них набросились, перевернули машину, напали на, собственно, сотрудников территориального центра комплектации. О чем вам говорит такой симптом? Это Львов. Это город Львов, с одной стороны, который с 2014 года оттуда добровольцы шли ну, как бы максимально активно, то есть вот с самого начала войны, да. А с другой стороны, ну, действительно, это такой тыловой город, действительно город, где, ну, как бы, не знаю, культурная жизнь и так далее. Что вы там увидели?
3: Ничего сверхординарного нет. Как я много раз говорил, люди никогда нигде воевать не хотят. Поэтому война – это вопрос о государстве, а не о народе, а не о людях. Так что люди добровольно возьмут и мобилизуются, и куда-то пойдут. Такого никогда нигде не бывает. Даже в Израиле, там везде все приводят почему-то в пример, но почему-то выносят за скобки, что там воинская повинность. Там нету вот это, вы школу заканчиваете, 17 лет, и говорят, день добровольца, все добровольно идите в армию обороны Израиля. Нет такого, есть закон, где людей наказывают. Даже Израиль, где вот за спиной море, отступать некуда, в Израиле нет Львова глубоко в территории, а за которым еще есть Европа, которая тебя впускает, беженцев. В Израиле такого нет. И даже вот в Израиле, где за спиной море, и нету и Польши, и Европы за спиной, все равно есть закон о воинской повинности с наказаниями. И тысячи людей сидят в тюрьмах, которые эти, дезертиры, если дезертируют, те, кто призвали. Ну, у меня статья про это была на Милитарном, кто хочет, может почитать. Вот. Так если в Израиле, где вот такое происходит, вот, так что говорить про других? Тема не новая абсолютно. Возьмите войну севера и юга в США, гражданская война, когда была. Южане и северяне. Ну, опять же, сегодня, если вы поверхностно читаете, вот такие северяне там, все, собрали армию. Вот Линкольн, это все, да. Ну, а человек ну, не задумывался, ну, а как собрали армию? Ну, как ее собрали? У США не было армии до начала этой вот войны. Она была крохотная. Ну, потому что у них, как бы, на севере кто там? На севере, на юге особо врагов нет. Вот. Запада, Востока, океаны, поэтому... Там, причем, один только океан. С другой стороны, там, фронтиры и что там, индейцы. Вот. Поэтому армия была крохотная. Да, тут война, надо набирать силы. Южане мобилизуют людей, северяне. Вот. И все северяне, у них в городах начались эти восстания целые, ну бунты против призыва мощные. Ну,
2: Более
3: дальше
2: того,
3: будут.
2: простите, что перебиваю на секунду, они же протестовали против, ну, били черных. В смысле, ну, там же в том числе это была отмена рабства, и они говорили, мы не собираемся воевать за этих черных, вы чего, и
3: Это
2: так далее.
3: позже, позже. Не, вообще вся эта тема, ну, Север воевал не за освобождение чернокожих, это так, они разыграли карту. Вот. Как южане разыграли карту с индейцами, они давали свободу индейцам, в том числе был индейец, даже генерал, кстати, южан. Вот. А северяне разыграли карту чернокожих. Вот. Каждый разыграл как бы эмансипаторную карту свою. Вот. Ну, не только с чернокожими, да, чернокожие чуть позже это было. Вообще были изначально не хотели. Там, кстати, ирландцы. Ирландцы убежали от геноцида англичан вот, в страну возможностей в США. А тут им говорят, алло, алло, все, война, давайте, идите воевать, умирать. Ирландцы такие, о, ничего, не, мы не пойдем, не хотим. Вот. Они такие, ого, ничего себе. Что-то вы приехали. Они такие, нам нас англичане убивали, а тут нас вот вчерашние колонисты англичан тоже хотят убивать. Но там ирландцы устраивали, мы были, ну, драйвером этих бунтов. Короче, были бунты и восстания, жесткие очень. А 19 век там все жестче было, да, тогда не с резиновыми дубинками к вам приходили. Вот. Ну, Google в помощи, я не хочу эти вещи озвучивать, как эти восстания были подавлены. Линкольн, это не белая кость, не аристократ. Это человек снизов. Вот. Ну, то есть, человек снизов. Ну, он просто прекрасно понимал, как функционируют вещи. И то, что сейчас война идет, это вопрос о государстве, а не о том, что думают ирландцы, например. Ну, США страна мигрантов, да, она вся состоит из всех там. Вчерашних англичан, испанцев, этих ирландцев, ну и других там, кого угодно, включая чернокожих. Вот. Ну, вот просто загуглите, да. Вот. Че как там было? Я не хочу просто такие вещи тут озвучивать и так далее. Все доступно. Видите, к тому, что ну, типа, изобретение велосипедов, что-то там где-то придумывать, уникальная ситуация, ничего вообще уникального, все обычно. Поэтому вопрос о том, что произошло, когда побили военных, или вот вообще подняли руку на военных, это то, как реагирует государство. Но мы видим, что государство отреагировало, украинское. Вот. Ну все. Дальше просто вопрос в мерах и в этих. А, кстати, Буданов, глава офиса, он же, помните, написал твит короткий, и там буквально строчки три. И он же не писал много лирик всяких. Но там главное, что было? Надеюсь на там адекватное, это как-то что такое было, реакцию
2: Правоохранительных
3: органов.
2: органов, да-да.
3: Да. Видите, ну тоже, видите, ну человек, как государственный муж топового самого уровня, понимает прекрасно, что это вопрос о государстве. То есть они пытаются вот это все вот мораль, да, война, то-то-то-то-то. Ну там буквально и строчка, что да, если не наши вас мобилизуют, то русские вас мобилизуют. Причем они сюсюкаться не будут. Вот. И вы понимаете, что самое интересное, это же не какая-то страшилка. Они реально, у нас есть пример ДНР, ЛНР, Крыма и оккупированных территорий, где людей, там, да, российское ТЦК, оно мало по-другому работает, чем в Украине, где тебя по головке гладят, вот, сюсюкаются с тобой, и особо тебя никто не ищет, вот, там, ну, здесь, там просто все выгребают всех, и уже у нас есть отголоски первых пробников мобилизации в России, и тоже там, типа, они не церемонятся. Вот. Поэтому не, они церемониться не будут, когда они захотят дальше пойти на балтов, на поляков и так далее. Вот. А многие думают, что ну, русским сейчас тут тяжело, да, они там мало токмачка не могут взять, потом куда им идти на Польшу, куда им идти на это? Так если Украина падет, и они получат такой мобресурс, плюс еще такой был, будет буст у них этого окрыления успехов, победить самую большую страну в Европе. И как все говорили, ведь я западников, европейцев, что Украина это самая сильная армия европейская. То есть Москва своим скажем победили самую сильную европейскую армию. Как сильно их окрылит. Поэтому наоборот. Поэтому пойдут и на балтов, и на поляков, получив украинские мощности, возможности украинских инженеров, западные тут системы, западные вооружения и людей, которые научились тоже это всем вот, обращаться. Их самое главное, мобресурс, миллионы человек. Вот. И это будет уже не украинский ТЦК, там не будет сюсюкаться. И тоже у тебя не будет такого, как это расследование, да, со скелей, вот это вот, и все там начались это обсуждать. ФСБ быстро все порешает. Рты закроет, все прикроет, и у вас будет там не одна скеля, а у вас все будет это сплошная скеля. Потому что у вас будет это, как его, ну, как русские воюют, мы понимаем, знаем. Вот. Поэтому Буданов буквально две строчки про это пишет, что типа, ну, если не мы, то русские придут к вам. Вот. А потом дальше пишут все органы. Ну, как и этот Линкольн. Он не начал какие-то писать письма с взыванием к нации. Он не начал писать с объяснениями ирландцев. Слушайте, вы приехали, да, есть долг, надо, да. Там очень жестко отреагировали. Ну, просто гуглите, как отреагировали. Ну, в итоге Север победил. Все. Север мобилизовал, организовал. Это роль государства. Мобилизовать, организовать. Почему Линкольн считается примером государственника? С таким, ну, люди государственники на него очень равняются. За жесткость. Он жесткий тип был. Ну, кстати, понятно, почему он был жесткий, что он снизов. Чем низы дышат и думают, он хорошо знал по своей шкуре. Вот. Поэтому прекрасно понимал, как с низами нужно разговаривать, на каком языке. И поэтому я вернусь снова, за этим закольцую. Да, вопрос о армии и о войне – это вопрос всегда государства, в первую очередь.
2: Ігор, давайте зробимо буквально паузу на випуск новостей. Я нагадаю нашій аудиторії, ми говоримо з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Буквально після новин повернемося до розмови.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
11: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат.
12: Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті ustup.edbo.go.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо розмову з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Ну от серед прочого, серед тих от, як результати, возможно, тих ударів, які зараз Україна наносить по Росії, наносить по логістиці на окупованих територіях, в тому числі, ми побачили, як немножко став приоткриватися вот цей чорний ящик Кремля. Це дуже закрита структура. Не знаю, даже российские журналисты, которые годами, значит, работали с разными кремлевскими источниками, очень мало могут получить информации, часто это сливы какие-то, то есть специально что-то такое сливается для того, чтобы там проверить реакцию или каким-то образом повлиять на мнение партнеров Украины, западных партнеров. Ну вот сейчас вышла такая большая статья в «Экономисте», не то, что большая, но в смысле там прям обложка, на этой обложке такой российский миллиардер Андрей Мельниченко, кстати, Мельниченко человек с украинской фамилией, он там что-то номер 8 из самых богатых россиян в своей стране, по-моему, какие-то удобрения он производит и так далее. В общем, там его компания производит 1% всего ВВП России. Ну, в общем, короче говоря, к чему я все это? Он, значит, пишет статью, в которой просит, это реально так выглядит, просит сохранить суверенитет России. То есть, просит Запад, чтобы он не забирал суверенитет. Он предлагает, он говорит, что смотрите, вот сейчас Запад рассматривает 4 сценария. Первый сценарий – это униженная Россия, которая живет на периферии Запада. Второй – закрепление России в орбите Китая. Третий сценарий – фрагментация России, которая, как он считает, быстро станет неуправляемой, ну, в смысле, просто распад России. Четвертый – ее превращение в, ну, как бы, крепость, обложенную крепость, где технологии и общество не могут развиваться через, ну, вот такое состояние, постоянное состояние чрезвычайного положения. Он говорит, не-не-не, так нельзя, вы что? Вы же хотите, чтобы она была прогнозируемой. Какие-то делает легкие намеки на то, что, возможно, там не будет только один человек, который будет решать. При этом, конечно, ничего не говорит о российско-украинской войне. Говорит о том, что, ну, вот, там, типа, России надо оставить возможности принимать те решения, которые она хочет. Ну, видимо, убивать украинцев в том числе. На ваш взгляд, это симптом. Я не знаю, вы об этом, кстати, не писали на телеграм-канале, наверное, не обращали на это внимание большое. Ну вот у нас.
3: Не, я специально не писал.
2: Ну вот, как на ваш взгляд, как вы это трактуете все?
3: Не, ну очень просто. Ну, известно, что Европа. Зачем вот это, ну, то, что вы привели пример, да? Мы знаем, что и Мерц, и этот Макрон говорят, ну там с Путиным надо разговаривать. И, ну, и Европа не заинтересована в развале России. И если будет заморозка, они первыми европейцы побегут налаживать с Россией отношения. По тысяче одной причине, в том числе, в том, чтобы Россия не пришла по их душу, вот, в ту же Балтию, например. Вот. Ну и не только по этой причине. Поэтому вот такое обращение, ну, мы с вами, вот, сохраните нам суверенитет, чтобы мы не стали там колонией Китая какой-нибудь, там всякое такое, все эти... Вот. Тут ничего нового нет, все понятно. Просто понятно, почему к европейцам. И я про это много раз писал, я повторю, Украине, украинским лидерам нужно понимать, что партнеры, европейские партнеры, которые помогают, реально помогают, вот, ну, всегда можно какой-то подлянки кричать, ожидать вот, в спину. Вот, просто не забывать этого момента. Ну, иметь планы Б на такой момент.
2: Не, я тоже удивился на самом деле. Я подумал, интересно, откуда, значит, что это за такие миллиардерские источники, да, где уже там решено, что есть четыре сценария: униженная Россия, в Китае она, или там разваленная, или, значит, вот это вот.
3: Не, это не так, что сценарий, но просто на уровне там, большого планирования прорабатываются сценарии, начиная там от худших до этих. Генштаб прорабатывает тоже любые сценарии. Да. Генштаб Украины прорабатывает там сценарии, что сейчас из Беларуси пойдут там полки. Израильский генштаб прорабатывает сценарии, когда там с Египтом война, ну, и так далее. Ну, то есть все прорабатывают. На уровне стратегического планирования государственного, если оно работает, то иногда это не работает. Вот. Но если оно работает, у вас есть сценарии. Вот. Ну, планировщики. Планировщики любят планировать. Вот. Любят свои эти все миры и расписывать это. Ну вот, там вот рассматриваются сценарии, что дальше будет. Там не только Россия, там имеется в виду все это постсоветское пространство, конкретно Беларусь, Украина, Россия. Вот этот треугольник, что с ним будет, они рассматривают. Понятно, что Европа не хочет брать в Евросоюз Украину и не хочет, чтобы в НАТО она была и так далее. Это все очевидно, это всем давно уже понятно. Вот, поэтому они рассматривают, что будет с этой всей как-то территорией. Ну и там дальше, да, сценарии идут от самых там ужасных до менее ужасных.
2: Ну, опять, если прям всерьез рассматриваются сценарии, как это, фрагментации России, то это очень интересно. Но опять, из того, что мы увидели, ну, опять, я к тому, что мы помним, что европейцы и американцы очень осторожны, вы тоже много раз говорили об этом в наших эфирах, что там США спасали Россию много-много раз. Ну, вот сейчас, да, появился новый медийный тренд, собственно, после встречи президента Зеленского с президентом Трампом в Анкаре на саммите НАТО. Все это выглядит так прям радужно и красиво. Трамп говорил много комплиментов. Смелые украинцы, отважные, умные, та-та-та. Лицензии вам на Патриот, значит, на изготовление ракет для Патриот дадим. Компании еще об этом не знают, но мы на них, значит, там надавим. Опять же, Павло Полиса, мой любимый солдат, говорит Дональд Трамп. Ну и среди прочего, на что обратили внимание, что Трамп не позвонил в Москву после этого. Да? Ну, то есть, потому что стандартная схема была какая? Поговорил с Зеленским, поговорил с Путиным. Поговорил с Путиным, поговорил с Зеленским. Ну, в общем, пока что звонка в Москву не было. Снова, если смотреть на только практические вещи, которые решались в Анкаре, что вы там увидели? Было ли что-то практическое вот в этом обмене комплиментами между Трампом и Зеленским?
3: Там ничего прорывного не было, там разве что хорошо, что деньги идут, оружие идет. Ну, то есть, все базовое, фундаментальное, которое нужно Украине для ее стойкости и возможности сражаться. Вот. Какого-то там суперпрорывного не было, включая ракеты. Это долго, это сложно.
2: Ваша оценка какая? Ну, вот я видел разные, там, много разных, как это сказать, экспертов, да, военных аналитиков писали, говорили, там, ну, смотрите, для того, чтобы все это организовать, нужно 2-3 года. С другой стороны, вот наши источники внутри, там, офиса президента говорят о том, не-не-не, смотрите, там есть, короче, такие модификации, я не знаю, о чем речь, что мы сможем, если все мы правильно сделаем, сможем уже выпускать там определенную модификацию этих ракет для Патриот через полгода. Я не знаю, чем они руководствуются, мне сложно это понять. Но что об этом слышите вы, какая оценка ваша?
3: Да, не, несколько лет наладить производство, это сложное оборудование, и то неполный цикл, то есть какая-то часть все равно будет производиться. Это. Плюс вопрос мощности, где, да, там, типа, мы дадим украинцам производить, но производиться все равно в Европе, вот, не в Украине. Украине вы можете FP5 там, разнесенно где-то централизованно производить, но со всем уважением к FP5 ракете, перехватчики ПАК-3 это немножко сложнее штука, требующая как бы оборудования там, станков и так далее. И компетенции. Поэтому в Европе, да, где-то в Европе, с привлечением украинских специалистов, вероятно, и так далее. Вот. Ну, или когда война будет закончена, Украина, имея лицензию, сможет производить. Опять же, не полностью, вот, вероятно, какой-то там, на каком-то уровне. Вот. По срокам. Ну, годы, конечно. Ну, но, тут есть большое но. Понимаете, вы любые можете сроки форсировать, если вы вкидываете ресурс. Вот. В мирное время, на F-16, некоторые страны, когда приходили 10 лет, поляки, например. Вот. А за сколько времени Украина перешла? Ну, в 22-м году это началось? Ну, летчики поехали в 22-м году. Первые пробы были. Ну вот, с лета 22-го, с весны чуть-чуть, ну, с лета, до 24-го лета. F-16 впервые появились в августе 24-го года. Вот. Ну, очень быстро. Ну, тоже годы, да, 22-й, 23-й, 24-й. Вот. Сколько, 2 года получается. В мирное время 10 лет. А вот во время войны за 2 года. Вот. Поэтому можно предположить, что да, там типа 2-3 года, а там полгода, год. Ну, в любом случае, опять же, вопрос где? Вот. Такие вопросы сразу. Это у вас не то, что надо дали лицензию, вы взяли там у себя в гараже, начали его производить. Вот. Нет, немножко сложнее. Ну и опять же, это ж Трамп. Какие-то это. То есть, ну, там он мог. Ну, типа. А дальше уже дальше начинается вся эта история, чтобы договорились. Вот. Будем ждать конкретики. Уже не от Трампа, а напрямую будут известны, да. Плюс заявления будут от официальных украинских лиц, когда придут, скажут, вот, мы начали, там, какая-то часть, мы там производим часть ракеты, там, получаем. Допустим, не знаю, 60% получаем ракет мы, 40% вот там, где мы производим, ну, на территории какого-то там европейского государства. Ну, например. Ну, то есть, как конкретика, чтобы была, вот, если озвучат. Если вообще озвучат, вообще такие вещи, знаете, ну, озвучивать не надо. Видя, Израиль сильно озвучивает Ирану и другим, какие он противоракет он производит, сколько у него их. Нет, вообще это тайны. Тут просто, вы же понимаете, это же надо какие-то, типа, ну, как, не пиар, тут Трамп не то, что пиарится, ну, заявление надо сделать, да, ну, Трамп. Ну, сам факт того, что он такие просто заявления делает, вот. Такого уже нельзя было представить в 22-м году. Там русские зетники плачутся, все, Трамп не наш. Вот. Этот Максим Калашников, у них есть такой интересная личность. Тоже там он говорит, все, Трамп это, вот. Трамп за украинец, вот все. Ой-ой, тут как там? Ладно. Да.
2: Ну, слушайте, ну, с другой стороны, из того, что мы слышим, опять у нас есть там американские источники о том, что, ну, вот впервые действительно самого высокого уровня были даны распоряжения там в Пентагон и так далее, да, о том, чтобы, ну, как бы документация собиралась, ну, вот на тему того, чтобы каким-то образом дать Украине вот лицензии на производство этих ракет. Посмотрим, посмотрим. Опять Трамп, это качели. Причем качели, очевидно, какие, понятно, с большим притяжением в сторону России и кремлевского диктатора Путина. Среди прочего, на прошлой неделе вышла статья, это совместное расследование нескольких изданий, там российский «Инсайдер», немецкий «Der Spiegel», французский «Le Monde». Ну, фактически, журналистам удалось получить там секретные документы китайско-российские, да, вот они касаются встреч китайцев, китайских военных с российскими военными, и, собственно говоря, о том, как они сотрудничают. Это не первая такая публикация. Сотрудничества России и Китая было много, о том, как они там поставляют эти элементы двойного назначения, да, которые вроде как и не для войны, а вообще-то можно и в ракеты засунуть, если нужно. Вот. Ну, в общем, если коротко, о чем там речь? Там речь о том, что, естественно, Китай хочет использовать, протестировать свои боеприпасы на украинской войне. У них там что-то больше сотни этих барражирующих боеприпасов. Ну, типа, давайте мы их будем пускать по украинцам, а вы нам, русские, будете, значит, давать информацию, что как работает. Отдельно, мне кажется, прям главной темой, как минимум, инсайдер российский вынес то, как Китай и Россия договорились уничтожить Starlink. Там есть какие-то, ну, как это, довольно безобидные варианты, там, юридические или там частоты занимать, да, чтобы просто Маск не мог запускать новые спутники. Ну, есть и вариант про физическое уничтожение, да, ну, вот это уже какая-то там фантастика и так далее. Может, не очень фантастика. Ну, и фактически, да, договорились как. Значит, Китай дает электронику, Россия дает сырье. Вот, ну, и дает информацию о том, как работают китайское оружие в Украине. Тут вот такой вопрос. Мы все время об этом говорим, публикации об этом все время выходят, что без Китая Россия не продержится, и при этом Китай все равно остается какой-то типа якобы стороной, которая нейтральна. Как вы это понимаете? Почему так? связано ли это с тем, что, например, Китай просто настолько огромный, настолько экономический гигант, что ну вот его сильно не трогают?
3: И это в свое время советские летчики воевали против Израиля на стороне Египта. И Израиль их позбивал. Но они погибли. Вот. Советский Союз, эти советские летчики, да, советские летчики. Советский Союз умолчал. Ну, что стыдно, типа. Когда-то маленький Израиль позбивал его летчиков. А Израиль тоже молчал. А почему? Хотел драконить Советский Союз большой, огромный, мощный. Который сегодня летчиков послал, а завтра он еще что-то пошлет. Еще больше. Он и так как бы им слал там тысячи самолетов и танков египтянам, сирийцам. Вот. Тут тоже как бы сегодня они там помогают вот это, а если сейчас китайцев раздраконить, они там и юшку да, начнут им свою закидывать. Ну, всякие экспериментальные, возможно, они уже закидывают. Ну, короче, у Китая есть огромные возможности, чем можно закидывать. Лучше типа не трогать, не ворошить палкой. Это первая причина. Вторая причина, что Китай поставляет на обе стороны. Ну, дроны не запрещал же покупать никому. Ни европейцам, ни украинцам свои. Дроны, комплектующие, да, какие-то штуки. Вот. Китаю просто выгодна эта война. Она отвлекает Запад, она отвлекает американские ресурсы. От Индо-Пасифики. Вот. Каждая ракета, там, ПАК-3, которая идет в Украину, она могла бы идти в Индо-Пасифику. Ну, например. Поэтому им важно, чтобы никто не победил, чтобы эта война продолжалась. Вот. Чем больше, чем дольше, тем лучше. Вот. Китаю. Поэтому они вы тут и России чуть-чуть где-то помогут, и продают и тем, но обе стороны. Вот. И следят за тем, чтобы конфликт не прекращался. Ну, то есть у конфликта есть бенефициары, вот. Один из них это Китай, конечно же.
2: Это очень все интересно, просто потому что, если знаете, китайское оружие на территории Украины, ну что это означает, что Китай, наверное, вступает в войну. Но я не думаю, что кто-то...
3: Напрямую, оружие не означает, ну, в смысле. Вот, Израиль воевал с Советским Союзом, оружие было советское. Ну а Россия что, воюет с США, ну, когда у Украины есть Абрамсы? Если кто-то кому-то дает оружие, это не означает, что это... Вот. Но другое дело, что Китай вряд ли на такое пойдет, скорее всего, не пойдет, потому что это полностью руинит всю их вообще глобальную стратегию выжидания. То есть у них стратегия оборонительная, не наступательная. Вот. Это выжидание под ударами, вот, западными ударами. Ну, удары по Венесуэле, удары по Ирану, это удары по США. Ой, господи, это удары по Китаю. Вот. Ну, поэтому они это, ну, под этими ударами, у них стратегия на выжидание, вот, выискивание окней возможности. Вот так вот, поэтому начать именно оружие поставлять, это прямо такой очень жесткий уровень эскалации, который не вписывается в стратегию Китая.
2: Ну, это хорошая, конечно, новость, опять же, учитывая их размеры, их возможности и вообще их промышленную базу. Там отдельно, вот мы тут по Китаю немного поговорили, а вот когда на выходных, да, вышла статья New York Times, такая громкая, как считается, о том, как, ну, там прям заголовком, как Путин превратил Японию в логово шпионов. Ну, там идет речь о том, что, значит, из западных стран же после начала полномасштабной войны в Украине начали, ну, там, европейские страны, в том числе США, начали высылать российских так называемых дипломатов, то есть шпионов. Они, короче, взяли и перебазировались в Японию, как вот утверждают журналисты New York Times. Там проблема у Японии, что они, значит, контрразведывательные функции, там полиция этим занимается. Ну, короче говоря, полиция, судя по всему, не очень хорошо это все делает. Там они даже называют, в смысле, New York Times называют конкретного человека, там, значит, офицера ГРУ, такого какого-то Максима Фильченкова, который отвечает за эту операцию. Ну, и там главная история – это воровать из Японии военные технологии, ну, и все, что можно перенаправлять или покупать у японских компаний. Все это как бы максимально доставлять в Россию. Тоже очень интересно, потому что, как и вот с Китаем, вот эта история с этим расследованием, где там Христо Грозев, инсайдер, Лемонт и так далее. Там вот, например, статья про Китай заканчивается так, немножко саркастически, что страна, которая покупала чертежи у России, да, там, ну, скажем, самолетов, теперь говорит о том, что она научит ее новым технологиям. Ну, то есть, как бы, интересный момент, мне кажется. Хорошо. Последнее, что я хотел спросить, на самом деле, вы просто упомянули там удары по Ирану, и мы видели, сколько раз Дональд Трамп объявлял о том, что ну все, война закончена, договор подписан. Параллельно, как бы, другой рукой американцы максимальное количество войск, мне кажется, продолжают собирать в регионе на Ближнем Востоке. Удары по Ирану новые американские были. Куда это все ведет? Как вам кажется, куда это все ведет?
3: Ну, то, что я вам говорил буквально несколько этих назад. Ну, просто Иран будут бомбить. Как Ирак, там всякие Ливии и так далее. Ну, вот просто стала такая ситуация. Просто можно бомбить страну. У нее нет ПВО. Вот, можно бомбить. Вот и все. Ее бомбят. И самое главное, что все согласны, все одобряют. Был саммит НАТО. Один из заключений саммита НАТО в Анкаре, что все согласны, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Кто против? Никто не против. Вот. Поэтому можно бомбить. Поэтому бомбят и будут бомбить. Ну, а государство не сможет развиваться, иранское. С санкциями. Так, кстати, санкции увеличивают. Они наложили, американцы, еще санкции. Там все про удары говорят, про санкции меньше пишут. Не так прикольно. Но там они увеличивают количество санкций, не уменьшают. Больше санкций, больше ударов. Поэтому все это будет вариться на медленном огне. Асад варился 10 лет. Сколько Иран будет вариться, непонятно.
2: Ну, у Ирана, конечно, стабильнее система, но, по крайней мере, так выглядит.
3: Ну, и удары за него наносят больше, чем по Асаду.
2: Это правда. Это правда. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику. Я хочу нагадати нашій аудиторії. Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Це Радіо НВ. Залишайтеся з нами.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Понад 60 об'єктів, десятки мегаватт власної енергії та курс на повну енергетичну незалежність. Як епіцентр перебудовує свою енергетичну систему під час війни? Чому інвестує у сонячні електростанції, газову генерацію та власне виробництво електроенергії? І чи може великий бізнес стати опорою української енергосистеми? Про це слухайте у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ. У п'ятницю, 17 липня, о 17:00.
16: Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібарт. Зібарт. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American
17: Original. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – протести проти ТЦК. Що не так з українцями та територіальними центрами комплектування?
14: Реклама на Радіо НВ.
18: вас головний біль, який знижує якість життя, таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причини вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки.
21: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці